Столица Великобритании славится своей дождливой и серой погодой, но и наша с вами осень порой заставляет нас окунуться в английский пасмурный колорит. Будем верить, что сегодня наступивший четверг все же наградит нас ясным небом, теплым солнцем, да и в целом приятным легким днем. Конечно, хочется уже хотя бы вечера пятницы, когда о погоде меньше думаешь и все мысли о выходных. Но всему свое время, в том числе и следующим хитам в нашем эфире. Через короткую паузу его дополнят песни группы «Комбинация», Полины Гагариной. Еще посетим исторический регион на юго-востоке Франции. А компанию нам составит очаровательная елка. Уже скоро услышим ее хит в эфире «Радио Дача».

Отдельный музыкальный привет прозвучал для нас, Сергеев, на радиодаче от группы «Комбинация». В случае не единственный, как и варианты имен. Музыка нас связала со многими артистами, а в их коллекции найдется хит практически каждому слушателю. Леха, привет, Андрей, Катя, Катерина, Марина и все остальные любимые хиты также есть в нашем эфире. В следующем часе вспомним еще один из таких, а вот через короткую паузу послушаем песни Марины Хлебниковой, группы «Фабрика», «Festa Family» и других любимых артистов радиодачи.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мой генерал,

0: Да, порой ради любимого человека мы готовы двигаться вперед, несмотря на любые преграды, непогоду, жизненную турбулентность. Ведь когда рядом тот, кому доверяешь, даже самая сильная гроза уже не кажется страшной. Поэтому пожелаем всем нам, чтобы на нашем пути было как можно меньше туч, плохой погоды, ну и побольше времени, чтобы успеть не только поработать, но и встретиться с друзьями и близкими. А мы всегда поддержим вас отличной музыкой. И дальше еще больше любимых песен в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».

Особенный для нас хит Филиппа Киркорова, с которого и началось вещание «Радио Дача». А в этом году мы празднуем большой юбилей, 20 лет в эфире, и представляем возрождение легендарного проекта, который много лет был нашей визитной карточкой. В следующем году, 16 апреля, столичная Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Нас ждет огромный танцпол, а на сцене Кайметов, группа «Вирус», Елена Терлеева и многие другие любимые артисты. Билеты на сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Будет громко, будет ярко, будет диско-дача.

0: Песня «Крылышки» от группы «Blag Unlimited» в продолжении часа на радио «Дача». Вообще очень жизненный, конечно, случай. Правда, у большинства из нас сейчас слово «крылышки» ассоциируется исключительно с теми, которые острые, в панировке, из ресторана быстрого питания. Так что, если вы после этой песни внезапно захотели перекусить, прекрасно понимаем. Приятного аппетита, кстати, всем, кто уже проснулся, завтракает. Да, в отдельных регионах нашей страны сейчас утренние часы, а у нас пока что ночь в столице, которую через короткую паузу скрасят хиты Ирины Аллегровой, групп «Гости из будущего», «Студио» и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: в роли княжны на радиодаче Ирина Аллегрова, которой не свойственно прощать, как мы поняли, а также работать и трудиться. Вот такие они представители высшего дворянства. Нам об этом, конечно, только мечтать, ну или ждать начала выходных. Там-то мы точно сможем забыть о работе хотя бы на пару дней. Приятно думать об отдыхе в четверг, когда остается отработать всего лишь пару дней. Поэтому пожелаем всем удачного четверга, чтобы в нем также нашлось время для себя любимых. А мы всегда вас поддержим отличной музыкой. Уже скоро в нашем эфире хиты Кристины Орбакайте, Леонида Агутина, Анжелики Варум и не только.
1: Реклама.
2: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

хит «Чужие губы» группы «Руки вверх» в эфире «Радио Дача». Вспоминаем год выпуска песни, 1998. Тогда на каждой дискотеке можно было услышать «Чужие губы». А вот на экранах телевизоров увидеть совершенно новый и теперь уже культовый фильм «Титаник». Пока весь мир плакал над судьбой Леонардо Ди Каприо и подпевал Селин Дион, у нас во всех дворах из кассетных магнитофонов раздавался хит Сергея Жукова. Да, эпоха больших эмоций. Есть в нашем списке песни постарше, их обязательно еще услышим в этом часе. Но для начала узнаем планы на пятницу Владислава Агафонова. Через короткую паузу, ну, можно сказать, негласный гимн радиодачи.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в

каждого из нас может случиться свой приступ ностальгии, причем не всегда связанный с отношениями и личной жизнью. Одни скучают по летнему отпуску, которого так не хватает сейчас в октябре. Другим, кто проводит время на работе, по своей теплой и уютной постели, что в целом тоже имеет место быть. Но если ближайшей ночью вам все-таки не будет спаться, не спешите грустить в подушку. Лучше посмотрите в окно. Как раз в ночь на 9, а затем и 21 октября россияне смогут увидеть два красивейших метеорных потока. Так что вместо того, чтобы тосковать по прошлому, вот предлагаем направить всю эту романтику в правильное русло. Любуемся звездами, загадываем обязательно желания и слушаем любимые хиты в эфире «Радио Дача».

0: Шлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Если вы нахмурясь

любимой вдруг поссорил случай. Часто тот, кто любит, ссорится зазря. Вы в глаза друг другу

0: был несчастье брошен. И поступок этот в сердце вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших. Их у нас гораздо больше. Вспомните про них. И улыбка.
1: Настоящий киношлягер в эфире «Радио Дача». Песня о хорошем настроении в исполнении блистательной Людмилы Гурченко из кинофильма «Карнавальная ночь». И раз уж мы заговорили про бодрость и улыбку с самого утра, вот ловите свежую утреннюю новость. Ученые пришли к выводу, что кофе без кофеина может влиять на наш мозг не хуже обычного. По крайней мере, в некоторых аспектах. Срабатывает эффект плацебо, и организм просыпается от одного только вкуса. Да, кофейные споры продолжаются бесконечно. Одни здесь видят исключительную пользу, другие – вред. А третьи вообще считают, что лучшим бодрящим утренним напитком является ароматный чай. Каждому, разумеется, свое. А с нами для хорошего настроения всегда отличная музыка в эфире «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
3: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
2: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама.
4: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Настоящий гимн кавказского гостеприимства. Ждет тебя, грузин. Яркий хит Сосо Павлиашвили в эфире «Радио Дача». Песня вышла в начале 2000-х, эпоха знаковых перемен. Автолюбители точно вспомнят, что именно тогда на дорогах страны начали массово появляться новые отечественные ВАЗ-2115. А еще именно тогда пределом мечтаний у всех стали мобильные телефоны с цветными экранами и полифонией. А уж если у вас появлялась стильная раскладушка, то вы автоматически становились самым модным человеком. И если для вас слово «раскладушка» — это что-то связанное с местом для сна, то вам пора вставать и собираться в школу, как и всем остальным, кто сегодня работает.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Да, хотелось бы, конечно, побольше солнца, тепла в эти осенние дни. По предварительным прогнозам синоптиков, вторая половина осени в России обещает быть довольно контрастной. Где-то еще задержится тепло, а вот где-то чаще будут идти дожди и появятся первые заморозки. В целом, температура во многих регионах может оказаться около нормы или даже немного выше нее. Но без резких перемен, конечно, не обойдется. Так что ловим каждый солнечный день, одеваемся по погоде, ну и согреваемся отличной музыкой в эфире «Радио Дача». Через короткую паузу для вас хиты Валерия Леонтьева, Люси Чеботиной, Светы и многие другие.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: дельтаплане в компании Валерия Леонтьева мы совершили в далеком 1983 году, в то время, когда, например, в Великобритании поступил в продажу первый радиотелефон. Конечно, он вовсе не был мобильным телефоном в нынешнем понимании. Это был обычный телефонный аппарат, имеющий радиотрубку, способную работать в отдалении от базового аппарата. И в нем, конечно, не было приложений, соцсетей, фотографий. А сейчас мы можем даже слушать прямой эфир радиодачи в любой точке планеты. Уже скоро его продолжат хиты Бориса Моисеева, Виктории Дайнека, Дмитрия Маликова и многие другие.
1: Реклама.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив Плюс». Только сегодня. Специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните с мобильного /2023. Звонки бесплатные и анонимные. /2023. Компоненты секрета императора «Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все, от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу. Только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните прямо сейчас. /2023. Звонок бесплатный и анонимный. /2023. Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Москве 7 часов утра. С вами Радио Дай.

0: Хит Игоря Саруханова в продолжении часа. И думаю, можно составить даже отдельный список песен, которые посвящены именно глазам. Только на радиодаче их около 10 или уже больше. Можете вспомнить свой любимый хит и заказать его в нашем эфире. Ну и думаю, не новость, что зеленые глаза — это самые редкие. Им обладает всего около 2% населения Земли. Так что если вы сейчас смотрите на мир зелеными глазами, знайте, вы по-настоящему уникальны. А мы посмотрим в ближайшие минуты. Здесь нас ожидают хиты Юлии Михальчик, группы «Чили» и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: на радио «Дача».
1: Сегодня 26-й день лунного цикла, один из самых критических, опасных дней, когда в воздухе витает атмосфера конфликтов, люди напрасно суетятся, тратят много энергии на болтовню. Самое тяжелое в этот день – постоянные перепады настроения. Сегодня можно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезных решений. Контакты в этот день надо по возможности ограничить, общаться лишь по необходимости или с самыми надежными людьми.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: «Там за облаками» – песня ансамбля «Самоцветы» в продолжении часа на радио «Дача». А ведь там, чуть выше облаков, всегда хорошая погода, светит солнце. Наверняка замечали, когда летишь на самолете. Стоит только набрать высоту, и вся серость и хмурость остаются где-то внизу. Ну, правда, температура воздуха около 52 градусов ниже нуля, но на борту самолета этого не ощущается. Вернемся с вами на землю. Здесь у нас в целом тоже неплохая погода. Периодически, правда, дождь наблюдаем, но и ясных солнечных дней тоже хватает. О погоде еще поговорим, а вот сейчас о музыкальных планах на ближайшие минуты. Через короткую паузу услышим хиты Валерии, группы Бис и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МВ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенат по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Цена действительно на модель Тенат Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Филиппа Киркорова в финале часа на радио «Дача». Тема отношений и любви, пожалуй, главная для любого артиста, ведь это то, что по-настоящему объединяет каждого из нас. Ну, правда, этим утром нас с вами объединяет еще кое-что. Безумное желание поспать и поскорее закончить рабочую неделю. Радует, что завтра уже пятница и остается совсем немного до выходных. Вернусь к вам в субботу. Меня зовут Сергей Черноусов. А далее в эфире мой коллега Андрей Фролов. И немало таких же ярких и любимых хитов в эфире «Радио Дача». Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Первое правило Хавей ЛФ-7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей ЛФ-7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей ЛФ-7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей ЛФ-7 на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру».
11: Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
12: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
13: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
14: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Актив»?
15: Белье такое белое, даже без кипячения.
16: Отлично справляется со сложными пятнами.
17: Отстирывает даже в холодной воде.
14: «Альба Актив» стирает чисто, эффективно, безопасно.
18: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
19: В доме моем случилась беда.
20: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей «Котофей» и за неделю поймал всех мышей.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на Радио Дача.
8: Человечество теряет миллионы лет из-за социальных сетей. В России создадут цифровой реестр культурных ценностей. В Калужской области проведут проверку систем оповещения населения. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Ученые подсчитали потери человечеству из-за просмотра социальных сетей. Согласно материалу англоязычного научного журнала The Lancet, 2 часа скроллинга в день ежегодно отнимают у жителей планеты порядка 2,8 миллиона лет из-за депрессии, еще 240 тысяч лет из-за ожирения, которые развиваются на фоне привычки листать мессенджер-ленту. При этом эксперты подчеркивают, что это иллюстрация возможного ущерба, чтобы понять уровень проблемы, а не точное измерение потерь. В России намерены создать цифровой реестр культурных ценностей. На рассмотрение в Госдуму уже поступил соответствующий законопроект. Данные о разрешениях на вывоз предметов старины, внесенных в новую базу, будут автоматически передаваться таможне, а сведения о пропавших и похищенных раритетах станут общедоступными. Кроме того, платформа объединит не только списки предметов искусства, но и реестры экспертов и их заключений, а музыкальные инструменты возьмут на особый цифровой учет, поясняет «Парламентская газета». В Калужской области проведут проверку систем оповещения населения. Запуск сирен пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Сигнал тревоги будет звучать в пятницу 9 октября. Сирены и громкоговорители запустят в 10:40 утра. В 10:43 на одну минуту проверочный сигнал также будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов первого мультиплекса. При звуке сирены стоит сохранять спокойствие и не паниковать. Это плановая проверка, а не реальная чрезвычайная ситуация, говорится в сообщении областного главка МЧС. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.

0: такая. Ну, продали. Ребята разрекламировали девчонку. Особенно последняя характеристика, такая раз такая. Великолепно. В нее умещается любая фантазия. Я долго расхваливать то, что нас с вами ожидает далее на Радио Дача, не буду. Вы все и сами знаете. Здесь только лучшие хиты от ваших любимых музыкантов. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю доброго утра. Несколько часов проведем вместе. И, конечно же, к музыке вернемся буквально через пару коротких минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.

0: Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода Калужская акватория. Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Сегодня 8 октября, четверг. Ракам, девам и козерогам придется заниматься делом, которое реализуется медленнее, чем хотелось бы. Не бросайте его на полпути. Сегодня важно довести до результата хотя бы одну задачу. Овнам, львам и стрельцам может захотеться резко изменить планы. Если перемены действительно нужны, действуйте, но не сжигайте мосты. Тельцам, весам и водолеям стоит присмотреться к финансовым договоренностям, особенно если речь идет о совместных расходах, покупке или крупном заказе. Близнецам, скорпионам и рыбам день принесет необычную идею. Запишите ее, даже если сейчас она кажется слишком смелой.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: уже уносится все понемногу по амбарам и складам. Ничего не берите домой. Будьте приличными, законопослушными людьми. У меня, кстати, это сделать при всем желании не получится, только если скачать несколько треков и захватить с собой. Помните, что наши треки доступны вам не только в FM-формате, но и благодаря онлайн-трансляции на сайте radiodacha.ru. Будьте всегда рядышком, помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Через пару коротких мгновений вернемся к вашим любимым хитам.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Остро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
5: Омский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в «Автоград» на правом берегу и сделайте свой выбор. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит тот кукушку. Всем известная басня Крылова и мораль в том, что, ну, если уж вы начинаете хвалить друг другу прям в глаза, льстить, то делайте это до конца. Я вам скажу, что вы прекрасные слушатели, уважаемые друзья, и оставайтесь такими же, потому что у нас, я думаю, вы согласитесь, да, раз уж я начал, должно что-то быть у вас в ответ подобное. Только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей, и, конечно, с ними продолжим. Желаю всем доброго утра, продуктивного четверга, и, конечно же, оставаться с нами. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
6: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
11: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Празднуем день рождения Riv Gosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Riv Gosh.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Москве 9 часов утра. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
1: В студии с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Региональный материнский капитал достиг 1 000 000 рублей в 5 субъектах России. Это Брянская, Калининградская, Пензенская области, Приморский край и Ямало-Ненецкий автономный округ, пишет РИА Новости. На федеральном уровне выплата на первого ребенка с 1 февраля составляет без малого 729 тысяч рублей. На второго – около 234 тысяч. В то же время каждый регион может устанавливать размер и правила выплаты данного сертификата. Как правило, его перечисляют за третьего и последующих детей, но в ряде субъектов пособие установлено за рождение первого и второго ребенка. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная «Лайф-арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в Лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Анасонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: Как вчера, сегодня, да и каждый день у нас на Радио Дача только лучшие из лучших в музыкальном плане. Ну и по части ведущих тоже хочется верить. Далее послушаем песню, которая, по словам продюсера Алексея Романова, задумывалась как ответ или продолжение истории из хита под названием «Беги от меня» группы «Гости из будущего». Оттуда же взят сэмпл, вокруг которого и построена вся аранжировка. Услышим через пару коротких минут.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Международный день зануды отмечается 8 октября. В этот день принято поздравлять людей, которые ценят порядок, точность и внимательность к деталям. Сегодня они могут разгуляться по праву. Без орфоэпического словаря лучше из дома не выходить. Одним словом, какую бы погоду нам ни обещали, готовьте вентиляторы и форточки для проветривания, будет душновато.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Bird watching есть такое новомодное увлечение, популярное среди городских жителей. По-простому, по-русски, это наблюдение за птицами. В переносном смысле мы все с вами занимаемся слежением за чужими удачами и успехами в социальных сетях. Ну и работать над своими достижениями тоже забывать не нужно. Вообще вредно долго смотреть в телефон или экран компьютера. А вот прослушивать музыку, говорят, полезно для мозга. И лучшую вы знаете, где отыскать. Здесь на Радио Дача. Вернемся к вашим любимым хитам уже совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть Радио Дача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике АСТРО. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5713-961.
5: Омский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

до чего дошел прогресс. Было времени в обрез. Теперь гуляй по свету. Хочешь с песней, хочешь без.

0: Счастливый человек.
1: Пророческая песня из музыкального телефильма «Приключения электроника» прозвучала только что. Основная мысль композиции в том, что благодаря прогрессу у людей появится много свободного времени для отдыха и творчества. Ну как, получается, хочется спросить. Вообще, к этой картине композитор Евгений Крылатов написал огромное количество красивых и запоминающихся мелодий. Моя любимая про «Ты человек, ты же сильный и смелый, своими руками судьбу свою делай, на месте не стой, пойми, не бывает дороги простой». По-моему, классный эпиграф для очередного рабочего дня. Всем желаю доброго утра и плодотворного четверга. К вашим любимым хитам вернемся совсем скоро.
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
8: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
13: Празднуем день рождения RIFGOSH вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RIFGOSH.
14: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
15: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
16: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любов, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
17: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости на Радио Дача.
9: Человечество теряет миллионы лет из-за социальных сетей. В России создадут цифровой реестр культурных ценностей. В Калужской области проведут проверку систем оповещения населения. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Ученые подсчитали потери человечества из-за просмотра социальных сетей. Согласно материалу англоязычного научного журнала The Lancet, 2 часа скроллинга в день ежегодно отнимают у жителей планеты порядка 2,8 миллиона лет из-за депрессии, еще 240 тысяч лет из-за ожирения, которые развиваются на фоне привычки листать мессенджер-ленту. При этом эксперты подчеркивают, что это иллюстрация возможного ущерба, чтобы понять уровень проблемы, а не точное измерение потерь. В России намерены создать цифровой реестр культурных ценностей. На рассмотрение в Госдуму уже поступил соответствующий законопроект. Данные о разрешениях на вывоз предметов старины, внесенных в новую базу, будут автоматически передаваться таможне, а сведения о пропавших и похищенных раритетах станут общедоступными. Кроме того, платформа объединит не только списки предметов искусства, но и реестры экспертов и их заключений, а музыкальные инструменты возьмут на особый цифровой учет, поясняет «Парламентская газета». В Калужской области проведут проверку систем оповещения населения. Запуск сирен пройдет в рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне. Сигнал тревоги будет звучать в пятницу 9 октября. Сирены и громкоговорители запустят в 10.40 утра. В 10.43 на одну минуту проверочный сигнал также будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов первого мультиплекса. При звуке сирены стоит сохранять спокойствие и не паниковать. Это плановая проверка, а не реальная чрезвычайная ситуация, говорится в сообщении областного главка МЧС. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: Не знаю уж, о чем поет Андрей Губин, что ему нужна одна, у меня одна мысль единственная. О подушке утром уверен, многие со мной солидарны, но рановато расслабляться. Еще только четверг, последний рабочий. Впереди всем желаю сил, терпения и, конечно же, достижений. Доброго утра и оставайтесь вместе с Радио Дача. Тогда день разгонится как следует, только с лучшими из лучших. Продолжим вместе с группой «Руки вверх» через пару коротких мгновений.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Длинная темень нас ожидает еще вплоть до весеннего равноденствия, и это совпадет примерно в том числе и с нашим легендарным проектом, который добавит яркости, красок и веселья, а именно диско-дача. 16 апреля народная дискотека снова прогремит в столице. Замешаны в этом будет огромное количество звезд, «Отпетые мошенники», группа «Вирус», Елена Терлеева и, конечно же, вы. За билетами и подробностями отправляйтесь на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Алексей Глызин, участник нескольких музыкальных ансамблей и успешный сольный исполнитель. Интернет даже помнит тот факт, что артист короткое время был ведущим одной радиопередачи. Достоверная ли эта информация, точно сказать трудно, но, честно говоря, и не хочется находить опровержений. Куда приятнее думать, что с этим талантливым человеком мы являемся коллегами. Вам, таких же партнеров по работе, желаю успехов, естественно, сегодня в этот рабочий и, конечно же, доброго утра. Ну а к вашим любимым хитам от самых известных музыкантов вернемся спустя коротенькую паузу.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Москве 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Минцифры внедрила электронную процедуру подключения к электросетям. Благодаря этому заявитель может пройти все этапы через госуслуги и видеть полную историю своей заявки. Через портал уже подано около 160 тысяч заявок на технологическое присоединение к электросетям. Ранее депутаты Госдумы предложили перевести на госуслуги все юридически значимые взаимодействия граждан с сетевыми организациями. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% и достиг 13 400 рублей. При этом стоимость самих работ за год в среднем увеличилась на 10-15%. Как пишет «Коммерсант», ездить в сервис водители чаще не стали. В среднем один автовладелец обращается в техцентр меньше 2 раз в год. А вот сами ремонты становятся сложнее и дороже. Наряду с заменой масла и расходников россияне приезжают с неисправностями подвески, двигателя, трансмиссии, топливной системы и электрооборудования. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям. Такая норма вступит в силу в марте будущего года одновременно с введением лицензирования продажи табака. Известно, что разрешение смогут аннулировать, если в контролирующие органы более 2 раз в течение года поступит информация о нарушении таких требований, как отсутствие обязательной маркировки и передача сведений в госсистему мониторинга. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф «Арена» превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Знакомые песни прозвучат по-новому, в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Вас ждет огромный танцпол, любимые исполнители и не просто концерт, а яркая, грандиозная, зажигательная дискотека. Отправляемся за главными хитами в «Лайф-арену» 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей.
2: Прямо сейчас

0: Свеча — это одновременно символ и скорби, и надежды, и жизни. Ну, а ближе к пятнице — это еще и финал рабочей недели. Уже завтра будем заканчивать со всеми хлопотами, но пока придется потрудиться. И, конечно же, для того, чтобы зарядиться энергией, оставайтесь рядышком с Радио Дача. Здесь ваши любимые хиты, я думаю, сделают свое дело. Далее песня из дебютного альбома группы «Корни», где главным лирическим образом является культурный русский символ. С такими творческими уловками она не могла не стать хитом и по сей день является одной из самых узнаваемых в репертуаре парней. Послушаем уже совсем скоро.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня без осадков и до 13 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь, ночью до 9 градусов, днем до плюс 18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Да, помнится, в детстве она всегда была именно такой. А вот сейчас идешь по городу, и сколько бы ни стоила малина в лоточках у продавцов на улице, это не гарантирует качество. Желаю доброго утра и провести день без разочарований. Мы на Радио Дача за музыкальный уровень отвечаем, и именно поэтому добавляем в плейлист только проверенные шлягеры. На очереди исполнитель, у которого совсем скоро состоится 50-летний юбилей, и к этому приурочен его большой сольный концерт в Москве, билетики на который, кстати, разыгрываем в эфире. Так что советую следить внимательно. Очередные отдадим уже в следующем часе. Ну а пока не вживую, а в записи послушаем Николая Баскова в ближайшие минуты.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: осчастливить кого-то из близких приветом в прямом эфире любимой радиостанции можно будет уже совсем скоро. Традиционно начнем удачный час ровно в 12:00. Присоединяйтесь. Соответствующий пост в нашей группе ВКонтакте уже готов. Там найдете все наши координаты. Будем целых 60 минут принимать ваши послания и озвучивать, естественно. Уже можете их готовить, формулировать и отправлять.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
3: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
10: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105,6 FM.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Новости на «Радио Дача».
8: В Европе растет китайское автопроизводство. На госуслугах появится антифрод кнопки. Калужская область направила в зону СВО крупную партию техники. Это новости на «Радио Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские автомобильные корпорации наращивают производство на европейском континенте. За год доля автокомпаний из Поднебесной на рынке Объединенной Европы удвоилась с 5 до 10% по состоянию на конец июня. В ближайшие годы ожидается дальнейший прирост присутствия китайского автопрома на континенте. По оценкам экспертов, к концу десятилетия доля модельного ряда из Поднебесной может достичь 14% рынка. На госуслугах должен появиться новый антифрод-механизм. О введении на платформе так называемых красной и зеленой кнопок против мошенничества сообщается в материалах к форуму «Цифровые решения». Первая из кнопок позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошеннические действия банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к государственной базе антифрод. Что касается зеленой кнопки, то она предусмотрена как механизм отмены действия красной, поясняется в материале. Калужская область передала в зону спецоперации крупную партию спецтехники и гуманитарного груза общей стоимостью в 15 миллионов рублей. Помощь направлена бойцам 12 различных подразделений с учетом их заявок и просьб. Всего на передовую отправились два десятка мотоциклов разных моделей, электровелосипеды, квадрокоптеры, детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизионные прицелы, рации, генераторы, прицепы и аккумуляторы. Собрать партию техники удалось благодаря поддержке Народного фронта и калужского предприятия по производству напитков. Передачу груза проконтролировали замглавы региона, ветеран спецоперации Александр Шляпников. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Слушайте «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
9: Копают слезы, девчонки, грустно.
10: Стартует удачный час, и целых 60 минут мы будем с вами общаться за атмосферу, в том числе отвечаете вы, не забывайте. Пишите в комментариях к специальному посту в группе ВКонтакте, там буду собирать все ваши послания для коллег, родных и близких. Давайте парочку уже зачитаем. Поздравляю тетю и родную сестру Петряеву Оксану из города Белебей с днем рождения. Мы тебя любим от души, желаем много света, тепла и везения. Каждый день золотого мгновения. Пусть глаза от восторга сияют, а проблемы тебя забывают. Мы тебя целуем. Подписались Олег и Оля из Тулы. Также Денис оставил комментарий. Пишет, что всем коллективам с отделом закупок слушают «Радио Дача». Просит передать привет всему дружному коллективу ООО «Завод Энерго» в Воронеж. И это мы сделали. Надеюсь, ребята услышали. И день пройдет лучше. Также напоминаю, что сегодня мы одному из самых удачливых слушателей отдадим два билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет в следующий четверг в Москве в Лайф-арене. Возрастное ограничение 6+. Для того, чтобы заполучить билетики, нужно ответить на вопрос. Николай Басков всем известен именно под таким именем, однако не все знают, что это, можно сказать, псевдоним. Его оригинальная фамилия звучит немного иначе. Как нужно ответить вам? Писать необходимо в сообщение нашей группы ВКонтакте. Тот, кто пришлет правильный ответ третьим по счету, станет победителем.

0: Сказочный час.
1: Удачный час продолжается, и я напоминаю, что сегодня мы отправляли в розыгрыш два билета на юбилейное шоу Николая Баскова, которое пройдет в следующий четверг в Москве. Ваши сообщения скоро прочитаю и выявлю того, кто отправил верный ответ именно третьим по счету. Ну а пока давайте отправлю к вам в динамике еще парочку сообщений, которые вы успели оставить. Передают поздравления с днем рождения Анне Степановой. Желают огромного счастья и радости. Подписался ваш рабочий коллектив, Анна. Следом все ребята швейного цеха поздравляют 100-дневу Надежду с днем рождения. Желают крепкого здоровья и успехов в работе. А также привет отправляется для Лидии от Степана. Пишет, что ты самый светлый человечек на этой планете. Спасибо тебе за все. Люблю, целую, написал он. Здесь возьмем короткую паузу и обязательно вернемся к вашим новым посланиям. Напоминаю, что мы принимаем ваши приветы и поздравления, а также сообщения с любым другим содержанием до конца текущих 60 минут. Писать необходимо нам в любой мессенджер по номеру 8-910-004-49-24, а также в группе ВКонтакте. Там на стене опубликован специальный пост, комментарии открыты.

0: Точный час.
1: Возвращаюсь к новой порции ваших приветов и поздравлений, как и было обещано. Но перед тем, как это сделать, давайте поздравим Артура, который третьим по счету прислал правильный ответ на вопрос про Николая Баскова, точнее, про его оригинальную фамилию. Вопрос был с небольшим подвохом, многие поняли, некоторые нет. Дело в том, что в оригинальной фамилии этого артиста ударение на последний слог «Басков». И, конечно же, два билета улетают Артуру Воденцова. Поздравляем. Юбилейный концерт Николая Баскова, напоминаю, состоится в следующий четверг в Москве, в Лайф-арене. Возрастное ограничение 6+. Всех ждем. Ну и теперь, собственно, ваши письма. Поздравить просят с годовщиной свадьбы. 38 лет вместе находятся Наталья и Андрей. Наташа из Ростовской области желает, чтобы ее муж оставался таким же любящим, заботливым и просто родным человеком. Спасибо огромное. Вы лучшее радио. И вы тоже на высоте, Наталья. Привет в город Улан-Удэ отправляется сестре Гульмире. Хочу сказать, что ее сильно люблю. Она лучшая мать и сестра на планете. Подписалась под этим посланием за мира. Дмитрий далее передает привет коллективу кафе «Грядка». Желает хорошего рабочего дня. И на этом, пожалуй, прервемся. Напоминаю, что до конца текущих 60 минут вы можете отправлять ваши приветы и поздравления для коллег, родных и близких в любой мессенджер по номеру 8-910-004-49-24, а также оставляйте комментарии под специальным постом в нашей группе ВКонтакте.
2: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40», улица Механизаторов, 28.
3: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Удачный час.
1: Как и обещал, возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Читаю из мессенджера Макс. Здесь привет девчонкам летит от Светланы, конкретно другой Светлане и Татьяне из Газпрома в Маслянина. Всем крановщикам далее. Федор отправил привет. Пишет: высоко сижу, далеко гляжу. Отдельный салют Олегу, который на земле непонятно чем занимается. А тут, конечно, другое уточнение, чем занимается Олег. В общем, в любом случае, не бездельничать. Рабочий день в самом разгаре. Элли и Даше отправила привет Ксюша. Говорит, что ждет не дождется пятницы, потому что мы наконец-то отправимся в караоке. Давно не были. Погорланим любимые песни из нашего плейлиста. Уточняет Ксюша, вам удачи, только не сорвите голос, чтобы выходные не омрачились тем самым. Ну и любовное послание отправляется от Анатолия к Кристине, пишет, что любит тебя и обожает. На этом возьмем паузу коротенькую, до конца текущих 60 минут. Принимаем ваши приветы и поздравления в любой мессенджер по номеру 8-910-004-4924, а также можно написать под специальным постом в группе ВКонтакте «Радио Дача». Всех жду!

0: Сказочный час.
1: Пришло время очередную порцию ваших приветов и поздравлений отправить в динамики. Делайте громче, не пропустите. Возможно, там есть что-то и для вас. Парочку коротких приветов озвучу. Карине отправляется салют от Егора. Пишет он, что ты лучший партнер по работе, который у него был. И не только, с небольшим намеком в конце. Сердечки, поцелуи, я думаю, это послание расшифровывают. Роману и Тане далее передал привет Антон. Пишет, что сегодня рабочий день тяжелый, но благо есть перерыв на обед. Кстати говоря, всем приятного аппетита, кто отправился перекусить. И вы, Рома и Таня, лучшая компания, по мнению нашего слушателя. И еще один привет летит к Ксюше от ее. Андрея, он тоже признается тебе в любви, пишет, что обожает, ты лучшая девушка на планете. С этим спорить не будем, и напомню еще, что до конца текущих 60 минут мы продолжаем принимать ваши приветы и поздравления. В группе ВКонтакте на стене опубликован специальный пост «Удачного часа», можете писать в комментариях, а также найдете там все остальные наши координаты. Очень скоро вернемся.
2: Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК-21 век.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. Угорен, 104-5-719-961.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

Возвращаемся к вашим приветам и поздравлениям. Ныряю в наши мессенджеры и потихонечку разгребаем огромное количество писем. Вы прислали. Иван, например, шлет привет всему Томску. Надеюсь, принято. Следом Оксана Воротынцева не согласна с тем, что другую девушку назвали самой совсем недавно. Она решила передать привет Аникеевой Татьяне Николаевне. Вот она та самая добрая, лучезарная и милая, написала Оксана. Анастасия передала привет сыну Ломаеву Андрею. Я тебя очень сильно люблю. И от сестрички Лены для Ларисы, которые сейчас далеко друг от друга, оставили поздравления. Пусть у тебя, Лариса, будет все хорошо. В каждом твоем дне будет полно счастья, любви, нежности и тепла, а ты будешь такой же прекрасной, и вся твоя жизнь, как и ты сама. Оставайся такой же беззаботной, отзывчивой и доброй. С днем рождения! Мы присоединяемся к этим шикарным словам и напоминаю, что впереди будет последняя подборка ваших приветов и поздравлений. Успевайте написать в любой мессенджер по номеру 8-910-004-49-24, а также оставляйте комментарии под специальным постом в нашей группе ВКонтакте.

0: Финишная прямая, удачного часа. Давайте незамедлительно последние ваши приветы озвучивать своим родителям. Аришка машет ручкой с помощью смайликов, а также пишет, что очень сильно вас любит. Вместе едем в машине домой. Вам удачной дороги. Дмитрий передал привет Олегу. Давай не расслабляйся. Еще солнце не село. Нам работать и работать. Это для многих, я думаю, актуально. Ну и Наталья отправила привет своей подруге Тане. Пишет, что очень любит тебя. Спасибо за поддержку во всем. На тебя всегда можно положиться. Ну а на радио «Удача» всегда, ежедневно с 12 до 13.00 удачный час. Сегодня он завершается. Завтра возобновится опять. Всех ждем. Не опаздывайте.
1: Реклама.
2: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий, с учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача. Новости на Радио Дача.
2: В студии с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин отметил эффективность системы защиты прав потребителей в России, которая учитывает цифровые вызовы. Об этом президент заявил, приветствуя участников, организаторов и гостей первой международной конференции «Защита прав потребителей в цифровую эпоху». Глава государства также отметил внедрение современных механизмов контроля, включая систему цифровой маркировки для отслеживания продукции. Стажеры в России перестанут быть бесправной и рабочей силой. Им будут положены зарплата не ниже МРОТ, больничные и отпуска. Как рассказали в Госдуме, с 1 марта будущего года в Трудовом кодексе будет закреплено понятие «стажировка» и прописано, кого можно считать стажером. Это человек, который уже получил среднее профессиональное или высшее образование, еще учится или проходит переподготовку. Работа, где он стажируется, должна соответствовать будущему или действующему диплому. В России завтра состоится масштабная проверка системы оповещения. Как заявили в МЧС, в ходе мероприятий планируется включить сирены и громкоговорители, а эфир общедоступных телеканалов и радиостанций заменит информационными уведомлениями. Граждан призвали сохранять спокойствие. Услышав звук сирены, нужно включить телевизор или радио и прослушать сообщение. Ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. На этом наш выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова, Объединенная служба новостей. Всем желаю хорошего дня.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас.

0: кошки» — одна из тех песен, по которым сегодня легко понять, почему ранняя «Браво» так сильно отличалась от популярной музыки советской эстрады. Это была вообще первая песня группы. Евгений Хафтан придумал музыку, а Жанна Агузарова нашла для нее стихи американского поэта Уильяма Джей Смита. Причем для Агузаровой это было почти фирменным занятием. Она постоянно искала необычные стихи в книгах и старых журналах и приносила их Хафтану. Так и родился тот самый ранний «Браво». Новая волна, твист и немного хулиганства. Мы такое любим на радиодаче, играем каждый час. Уже через 3 минуты в поп-музыку окунемся с головой вместе с Дианой Гурцкой. Простите за рифму. Меня зовут Даня Борисов, я вам желаю отличного четверга.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова 154А 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.

0: Урала.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
4: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина-40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина-40». Заезжай в «Автошина-40», улица Механизаторов, 28.
5: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Как интересно здесь описывается расставание. Не просто мы больше не вместе. Здесь январь, поезд, ожидание встречи, разговоры о том, что уже ничего не вернуть. Вот из таких деталей и складывается большой хит Льва Лещенко. И, кстати, именно в исполнении Льва Валерьяновича эту песню знают многие. Хотя первым ее записал Игорь Иванов, солист Виа Лейся, песня. Лещенко спустя 5 лет переозвучил, перепел эту композицию. И именно в его исполнении мы ее и запомнили. На очереди еще один легендарный хит от Таисии Повалий. Послушаем его уже через 4 минуты здесь, в эфире Радио Дача.
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МВ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. 0,3. Причин откладывать покупку. В октябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L комплектации актив 2026 года выпуска.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Зачем человеку каникулы? Затем же, зачем и выходные, наверное, придумали, чтобы вспомнить, что кроме работы есть еще вы сами, любимые люди, друзья, хобби и все то любимое, на что в будни не хватает времени. Сегодня четверг, значит, маленькие каникулы уже на подходе. Пора планировать эти дни, и обязательно нужно это сделать так, чтобы в них было что-то лично любимое для вас. Встречи, прогулки, занятия какие-нибудь, ну или просто хороший вечер в кругу родных людей. Займитесь планированием прямо сейчас, а то окажется, что все ваши близкие уже и заняты в субботу. Меня зовут Даня Борисов, я тоже занят, ставлю для вас хорошую музыку. До финала часа не пропустим хиты Юлии Михальчик и Иванушек Интернешнл.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте радио «Дача». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
5: Снегири-герои, погляди

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост».
2: В Калуге 2 часа дня. С вами «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости на Радио Дача.
5: В Европе растет китайское автопроизводство. На госуслугах появится антифрод кнопки. Калужская область направила в зону СВО крупную партию техники. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Китайские автомобильные корпорации наращивают производство на европейском континенте. За год доля автокомпаний из Поднебесной на рынке Объединенной Европы удвоилась с 5 до 10% по состоянию на конец июня. В ближайшие годы ожидается дальнейший прирост присутствия китайского автопрома на континенте. По оценкам экспертов, к концу десятилетия доля модельного ряда из Поднебесной может достичь 14% рынка. На госуслугах должен появиться новый антифрод-механизм. О введении на платформе так называемых красный и зеленый кнопок против мошенничества сообщается в материалах к форуму «Цифровые решения». Первый из кнопок позволит пользователям посылать сигнал о подозрении на мошеннические действия банкам, операторам связи и правоохранителям, подключенным к государственной базе антифрод. Что касается зеленой кнопки, то она предусмотрена как механизм отмены действия красной, поясняется в материале. Калужская область передала в зону спецоперации крупную партию спецтехники и гуманитарного груза общей стоимостью в 15 миллионов рублей. Помощь направлена бойцам 12 различных подразделений с учетом их заявок и просьб. Всего на передовую отправились два десятка мотоциклов разных моделей, электровелосипеды, квадрокоптеры, детекторы дронов, средства радиоэлектронной борьбы, тепловизионные прицелы, рации, генераторы, прицепы и аккумуляторы. Собрать партию техники удалось благодаря поддержке Народного фронта и калужского предприятия по производству напитков. Передачу груза проконтролировал замглавы региона, ветеран спецоперации Александр Шляпников. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Прямо сейчас.

0: Никакие не другие, только любимые артисты выступят на возвращении нашей народной дискотеки на концерте «Диско-дача». Уже 16 апреля в лайф-арене будем двигаться в такт любимых хитов. На одной сцене соберутся любимые исполнители. Это и Сергей Лазарев, Наташа Королева, Виктор Салтыков, Татьяна Овсиенко, певица Света и много других любимых артистов. Пока билеты еще есть, пока они по самым низким ценам, нужно приобрести хотя бы один себе на сайте Радиодача.ру, ищите подробную информацию для слушателей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в Автошина 40. Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В Автошина 40. Заезжай в Автошина 40. Улица Механизаторов, 28.
4: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Одна из песен, которые сразу возвращает нас в начало 90-х. Для «Кармен» это был практически идеальный материал. Группа тогда строила свою концепцию вокруг путешествий разных стран и образа мира с открытыми границами. «Сан-Франциско» вошла во второй альбом «Кармен», а вот первый «Вокруг света» назывался. И он был построен буквально как музыкальное путешествие. Там и Париж, и Лондон, и Дели, Стамбул, Багамы, Америка, Новый Орлеан. И в 90-м году это звучало особенно эффектно. Западная музыка была еще далеко не такой доступные, а тут за один альбом можно было проехать полмира, не выходя из дома, не вставая с дивана. Кому такое не понравится, друзья, правда? Через 3 минуты буквально Аню Туцой послушаем. Оставайтесь рядом с приемниками, которые настроены на волну радио. Удачи!
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блошиха, шоссе энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
4: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вот ведь какая штука, иногда в любви главное не ждать, пока кто-нибудь догадается о твоих чувствах, а вовремя обозначить границы. Тамара Кутидзе в этой песне этим и занимается, спокойно объясняет девочкам, что мужчина уже занят, причем, как выясняется, совершенно добровольно. И вообще, красивые мужчины — объект повышенного внимания, тут спорить бессмысленно, поэтому если вам повезло найти своего человека, иногда полезно напомнить окружающим: ребята, очередь закрыта. А то мало ли, отвернешься на минуту, а там уже кто-то решил, что место свободное. Это Тамара Кутидзе, только что на Радио Дача. Впереди еще больше вашей любимой музыки.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Новости на Радио Дача.
4: В Голливуде появился новый киногигант Skydance. Россия стала третьей в мире по запасам титана. В Калуге приступили к реставрации каменного моста. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Компания Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов. О завершении сделки по поглощению киностудии было объявлено 7 октября. Новая компания будет базироваться в Калифорнийской долине грез и получит название Skydance. Как заявил глава Paramount Дэвид Эллисон, объединение позволит студии-гиганту конкурировать с такими игроками кинорынка, как Disney и Netflix, а также с Amazon, Apple и Google. Акции медиакорпорации уже начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKID, перейдя туда с NASDAQ. Россия является третьей страной мира по запасам титана. Как заявили в Федеральном Минприроды, по количеству залегаемого ресурса наша страна уступает только Китаю и Австралии. Объем разведанных российских запасов титана оценивается примерно в 597 миллионов тонн. Причем данный показатель может увеличиться еще на 165 тысяч тонн, если верить оценкам геологоразведки. Только в этом году на поиск новых месторождений титана частные компании планируют потратить более 340 миллионов рублей. Калужский каменный мост, имеющий статус объекта культурного наследия, начали готовить к реставрации. Сейчас на эстакаде ведется установка строительных лесов. Мост не обновляли с 2010 года, и за это время из-за сырости его состояние заметно ухудшилось. Штукатурка осыпается, а кирпич разрушается. Запущенная реставрация призвана устранить указанные дефекты. Работы продлятся и в будущем году. При этом в ближайшее время основной акцент планируется сделать на фасадах, поэтому ограничения дорожного движения на мосту не потребуются. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: это полезно. Статистика говорит, что фантазеры и мечтатели чаще других добиваются поставленных целей, потому что постоянно думают о них, думают, как достичь их, прокладывают к ним дорожку и ненароком достигают задуманного. И вы, друзья, верьте в чудеса, ведь они случаются только с теми, кто в них действительно верит. Кристина Арбакайте только что на Радио Дача. Через 3 минуты буквально Юлия Савичева заглянет в гости со своим легендарным хитом «Никуда не уходите».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска – клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22-22-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Слушайте «Радио Дача».
3: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Допущу логическую ошибку, но скажу. Это у нас такой советский брит-поп в эфире радиодачи от группы «Секрет». Слушаем их хит «Моя любовь на пятом этаже». Умели ребята из «Секрета» создать из обычной бытовой такой истории настоящий поп-хит? Тут, посмотрите, никаких дворцов, курортов и невероятных страстей не слышится. Парень просто знает, где живет девушка, видит ее окна. Но между ним и этой любовью несколько этажей и собственная нерешительность. Надеюсь, он все же нашел способ добраться до сердца своей возлюбленной. Через 3 минуты буквально хит о больших городах, об их огнях послушаем. В исполнении Мити Фомина «Никуда не уходите».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Это и есть секрет группы «Гости из будущего». Они умеют делать танцевальные песни про достаточно грустные вещи. «Ты где-то» — это как раз пример этого тезиса. Музыка здесь звучит легко, так почти невесомо, а смысл вот совсем другой. Человек рядом не находится, но продолжает жить в мыслях, снах и воспоминаниях. И, наверное, в этом и есть весь секрет успеха. Под музыку, под которую хочется танцевать, Ева Польна пела о вещах, которые обычно переживают совсем в другой обстановке. Уверен, «Гости из будущего» ни одной девушке, да и парням тоже, помогли не уйти в какую-то депрессию после разрыва отношений, потому что как депрессировать, так скажем, когда такая динамичная музыка звучит из динамиков. На радиодаче впереди еще много зажигательных хитов. В ближайшие минуты «Инь-Янь» и «Непару» здесь послушаем.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
6: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Более 18 миллионов детей посещают кружки и секции. По информации вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в сфере дополнительного образования страны трудоустроено свыше 300 тысяч человек. Он отметил, что ребята могут пробовать силы в различных направлениях, развивать таланты и находить занятие, которое перерастет в хобби или даже станет профессией. В Минпросвещение добавили, что в России действуют 1000 школьных театров, медиацентров и спортивных клубов. 8 октября по традиции отмечается День работников дополнительного образования. Заказчиков социальной рекламы обяжут использовать образ благополучной семьи не менее чем с 3 детьми. Соответствующий законопроект на рассмотрение внесло в Госдуму правительство. Его цель – продвижение традиционных ценностей и создание положительного образа многодетной семьи в коммерческой и социальной рекламе. Закон может вступить в силу с 1 марта будущего года. Около 80% всех судебных споров в России решается в пользу потребителя. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране работают 639 центров для консультаций в этой сфере. На их базе Роспотребнадзор ежегодно проводит более 500 000 мероприятий. Татьяна Голикова отметила, что пострадавшим потребителям ежегодно возвращают порядка 4 миллиардов рублей. За 10 лет показатель вырос в 4 раза. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Прямо сейчас

0: чувства хочется обсуждать, разбирать, выяснять мотивацию. А есть для тебя, Сосо Павлиашвили. В этом хите все гораздо проще. Если любишь человека, надо радоваться этому факту и не стесняться выражать симпатию. Потому что когда рядом тот самый человек, совершенно неважно, сколько вам лет, какой сегодня день недели и что там вообще происходит вокруг, хочется улыбаться, танцевать и делать что-нибудь приятное просто для него. И делать это лучше всего под музыку «Радио Дача». Она вас подбодрит. Через 3 минуты зажигать будем под хит Никиты. «Улетели навсегда», не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: песня, которая довольно быстро стала одной из визитных карточек Эдиты Пьехи. И для фестиваля «Песня года», для финала этой программы, Эдиту вместе со съемочной группой Центрального телеканала даже в Польшу отправили записывать номер. Это для Советского Союза невиданная редкость была. Настолько песня была популярна и любима, что в нее вкладывались буквально все ресурсы. Мы до сих пор ее любим и слушаем иногда здесь, в эфире «Радиодача», время от времени. Через 3 минуты послушаем тоже большой хит в исполнении группы «Рефлекс». Будьте рядом.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливинвук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

свечой растает

0: Вот, наверное, только ветер и знает, о чем эта песня. Одноименная песня группы «Браво», потому как основатель и многолетний руководитель группы Евгений Хафтан до сих пор не очень понимает, в чем тут смысл. После ухода Валерия Сюткина у «Браво» возникла некоторая проблема с текстами, и Хафтану посоветовали поэта Василия Шугалея. Он приехал к нему на Арбат с записью мелодии, а через 2-3 дня Шугалей просто надиктовал ему готовый текст по телефону. Так и появилась эта песня «Ветер знает». А вот о чем она, наверное, никто не знает. Я уверен в том, что две классные композиции до финала часа мы еще послушаем в исполнении Линды и Иванушек Интернешнл здесь, на Радио Дача.
1: Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
3: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олея Групп».
5: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
6: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-Белек. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости на Радио Дача.
10: В Голливуде появился новый киногигант Skydance. Россия стала третьей в мире по запасам титана. В Калуге приступили к реставрации каменного моста. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Компания Paramount купила Warner Bros. Discovery за 111 миллиардов долларов. О завершении сделки по поглощению киностудии было объявлено 7 октября. Новая компания будет базироваться в Калифорнийской долине грез и получит название Skydance. Как заявил глава Paramount Дэвид Эллисон, объединение позволит студии-гиганту конкурировать с такими игроками кинорынка, как Disney и Netflix, а также с Amazon, Apple и Google. Акции медиакорпорации уже начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKID, перейдя туда с NASDAQ. Россия является третьей страной мира по запасам титана. Как заявили в Федеральном Минприроды, по количеству залегаемого ресурса наша страна уступает только Китаю и Австралии. Объем разведанных российских запасов титана оценивается примерно в 597 миллионов тонн. Причем данный показатель может увеличиться еще на 165 тысяч тонн, если верить оценкам геологоразведки. Только в этом году на поиск новых месторождений титана частные компании планируют потратить более 340 миллионов рублей. Калужский каменный мост, имеющий статус объекта культурного наследия, начали готовить к реставрации. Сейчас на эстакаде ведется установка строительных лесов. Мост не обновляли с 2010 года, и за это время из-за сырости его состояние заметно ухудшилось. Штукатурка осыпается, а кирпич разрушается. Запущенная реставрация призвана устранить указанные дефекты. Работы продлятся и в будущем году. При этом в ближайшее время основной акцент планируется сделать на фасадах, поэтому ограничения дорожного движения на мосту не потребуются. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Вы слушаете «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.

0: Ну и мужичок с гармошечкой вместе с Наташей Королевой тоже заглянет на торжественное возвращение легендарного концерта радиодача «Диско-дача». Уже 16 апреля Лайф-Арена превратится в эпицентр народной дискотеки. Мы будем зажигать под хиты Виктора Салтыкова, Сергея Лазарева, певицы Светы, Татьяны Овсиенко и многих других любимых артистов радиодача. Успейте занять лучшее место с самыми хорошими видовыми характеристиками. На сайте radiodacha.ru найдете всю подробную информацию для слушателей старше 12 лет.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18. Хорошо там, где есть радиодача. Спонсор выпуска — клиника «Астро». Новое направление – офтальмология. Диагностика и лечение катаракты, глаукомы и патологии сетчатки. Клиника «Астро» – забота о здоровье ваших глаз. Суворова, 154А, 22 22 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенат по специальной цене. От 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
5: Цена действительно на модель Тенат Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Хорошо идти по лужам, когда дождик весенний. А вот когда за окном холодно и промозгло, тут уже по лужам не побегаешь. Хочется, наоборот, какие-нибудь галоши надеть и без них из дома не выходить. В столице вот синоптики сегодня вечером осадки обещают. Надеюсь, что там, где вы слушаете радиодачу, солнышко светит и так хорошо на душе. Это группа Демо только что на радиодаче. Через 5 минут будем слушать «Руки вверх». Оставайтесь поблизости.
1: Реклама. Не тяни резину, переобуй машину. Огромный выбор шин и дисков в «Автошина 40». Найдешь дешевле? Мы снизим цену. Где шины и диски? Теперь ты знаешь. В «Автошина 40». Заезжай в «Автошина 40». Улица Механизаторов, 28.
2: Акция проходит до 30 ноября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге 58-88-88.

0: Новинка певца от Пони, песню «С тобой» слушаем в завершении очередного музыкального часа на радиодачу. Интересно, эту песню он Сивиль посвятил своей жене или все-таки был какой-то собирательный образ у героини этого хита? Уверен, Тони когда-нибудь к нам придет и об этом расскажет. В эту же пятницу в гости к звездному шоу «Назад в будущее» заглянет Виктор Дробыш. Обсудим его концерт «18 друзей Дробыша», узнаем, с чего начался его творческий путь. Спойлер, это произошло в 12 лет на концерте питерской группы, которая играла каверы на Deep Purple. Эфир получился очень интересным, мы там и про «Фабрику звезд» поговорили. Делайте приемники громче в пятницу в 17 часов по московскому времени. На этом у меня все, с вами был Даня Борисов. Прощаюсь до завтра. Хорошего всем вечера.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать. В Санкт-Петербурге легко найти баланс между умиротворением природы и энергией мегаполиса. Открывайте для себя классические театры и музеи, гастрономические фестивали и креативные пространства. Санкт-Петербург — город, где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторы. Моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости на «Радио Дача».
1: В студии с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Уже четвертый год подряд Россия полностью закрывает свои потребности в мясе. По данным Росстата, в 2025-м уровень самообеспеченности превысил 102%. Порог в 100% преодолели 27 регионов. Самый высокий показатель зафиксирован в Белгородской области, свыше 1000%. Табачные магазины начнут лишать лицензии за продажу товара детям. Такая норма вступит в силу в марте будущего года одновременно с введением лицензирования продажи табака. Известно, что разрешение смогут аннулировать, если в контролирующие органы более двух раз в течение года поступит информация о нарушении таких требований, как отсутствие обязательной маркировки и передача сведений в госсистему мониторинга. Легендарный проект «Диско-дача» возвращается. 16 апреля столичная лайф-арена превратится в эпицентр народной дискотеки. На сцену выйдут артисты, чьи хиты все знают наизусть. Вы услышите музыку, которая объединяет поколения и не стареет. Для вас выступят Сергей Лазарев, группа «Рефлекс», Ирина Салтыкова, Татьяна Овсиенко, группа «Нана» и другие артисты. Знакомые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии масштабного зала. Отправляемся за главными хитами в лайф-арену 16 апреля. Заходите за билетами на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
2: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
3: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Прямо сейчас.

0: и никогда не грусти напрасно.
1: День рождения, праздник прекрасный, и неважно, сколько лет в паспорте, главное, что в душе. Вон, пожалуйста, актрисе Сигурни Уивер сегодня 77 лет исполнилось. Если забыли, это та прекрасная актриса, которая снималась в фильме «Чужие». Так вот, про возраст она говорит следующее. Я уже кое-что знаю о жизни и даже примерно себе представляю, как с этой жизнью справляться. И мы тоже так сможем, особенно в компании любимой музыки. Все дела по плечу. В ближайшие минуты слушать на радио «Дача» будем Славу и Глюкозу. Меня зовут Мария Федорова. Всем чудесного вечера желаю.
2: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге завтра дождь и до 18 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 9 градусов тепла, днем 16-18.
4: Хорошо там, где есть радиодача.
2: Радио «Дача».

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 31 октября 2026 года.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Кому вы отдадите предпочтение в октябре? Наша программа проста. Больше пространства. Стенат Т4Л. Больше технологий и комфорта. Стенат Т7. Ноль причин откладывать покупку. В октябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 090 000 рублей. Пройдите тест-драйв в Автоград на правом берегу и сделайте свой выбор. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4Л комплектации «Актив» 2026 года выпуска.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: впереди у нас, начиная с песен Кристины Арбакайте и Димы Билана на радиодаче и заканчивая народной дискотекой «Диско-дача». Ждем не дождемся возвращения легендарного проекта. На сцену обещают выйти артисты, чьи имена все знают наизусть. Знаковые песни прозвучат по-новому в атмосфере большого шоу, эффектных постановок и энергии огромного зала. Вас ждет огромнейший танцпол, любимые исполнители, а это на секундочку Сергей Лазарев, группа «Вирус», Ирина Салтыкова, группа «Дюна» и многие другие. Будет бы огромнейший танцпол, яркая, масштабная, зажигательная народная дискотека. Отправляемся за главными хитами радиодачи в лайф-арену 16 апреля следующего года. За билетами заходите уже сейчас на сайт radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+. Приятного вечера всем!
1: Реклама. Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5761.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию. Обслуживанию электрооборудования, высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
7: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: отрицательного, но очень обаятельного героя из фильма «Приключения электроника». Сыграл Николай Караченцев. Все время пытался похитить это самого электроника и искал, где же у него кнопка. Помните? Конечно, помните, уверена. У меня много кнопок. Скоро нажму одну из них и будем слушать с большим удовольствием на радиодаче Валерия Леонтьева и Анны Семенович. Приятного вечера всем.
1: Реклама.
2: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Haval F7 2026 года. Модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.
4: Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Труумель.
8: Труумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Труумель лечит воспаление.
7: Теперь и в форме геля.
8: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
11: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Осень. Там, где есть радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
5: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
6: Новости на Радио Дача.
7: Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины. В Центральной России начался осенний период мурмурации птиц. В Калуге объявлен сбор волонтеров для спасения собак. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Лионель Месси попрощался со сборной Аргентины. Последний матч за национальную команду футболист провел 6 октября. Этот день в Аргентине был объявлен выходным. В матче против команды Бенина, которую аргентинцы выиграли со счетом 3-0, Месси отметился голом с пенальти. Этот мяч стал для 39-летнего футболиста 126-м за время выступления в национальной команде. Всего аргентинец сыграл за сборную 208 матчей, начиная с 2005 года. Вместе с командой он становился чемпионом мира в Катаре и дважды поднимал над головой Кубок Америки. В Центральной России начался осенний период мурмурации птиц. Как сообщили в Отечественном союзе охраны птиц, данное явление могут наблюдать жители крупных городов. Причем особенно эффективна мурмурация на рассвете и закате до середины октября. Добавлю, под термином мурмурация понимается сезонное явление, при котором огромная птичья стая выстраивается в динамические объемные фигуры. Самую красивую массовую мурмурацию обычно создают скворцы. В Калуге объявлен сбор волонтеров для спасения приюта «Остров Надежды». Сейчас в питомнике на улице Железняки содержится около 1500 собак. По словам зоозащитников, многие животные истощены, голодны и больны, содержатся в сильно загрязненных вольерах. В помещениях много отходов, которые привлекают крыс. Пока речь идет не о плановой волонтерской работе, а об обеспечении базовых потребностей животных. Срочно нужны еда, вода, медикаменты и уход за собаками. Кроме того, зоозащитники ищут автомобилистов, готовых помочь с перевозкой животных. Официальный курс доллара составляет 85 рублей 71 копейку, единой европейской валюты 96 рублей 3 копейки. Сегодня в Калуге плюс 13, в ночные часы до 9 тепла, завтра днем дождь и до плюс 17. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов, а эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: обеденное время, а потом все начинает темнеть, день идет на убыль, и скоро уже совсем станет темно, поэтому витамин D нужно срочно получать, в том числе и света, которого так мало. И будем вас витаминизировать хорошей музыкой на радиодаче. Послушаем совсем скоро Анжелику Варум, группу «Нана» и Паскаля. Всем хорошего настроения желаю.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: друзья, хорошо иметь соседей, которые разбудят в срок. Главное, чтобы пробуждение не закончилось нервным тиком, а то мало приятного просыпаться под внезапный перфоратор. Другое дело пианино, домра, саксофон или радиодача. Здесь у нас любимые отечественные хиты, скоро продолжим их слушать всей страной. Впереди замечательные песни группы «Мираж», Николая Баскова и Владимира Преснякова. Отличного вечера вам!
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру. ОО «Сам МБ». Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84, помещение 5. УГРН 104-5719-961.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: в длительную меланхолию, но не стоит забывать, что даже за плотными тучами всегда светит солнце, и тоска о ком-то тоже со временем обязательно пройдет. По музыке соскучиться не успеем. В скором времени послушаем на радио «Дача» Леонида Агутина и группу «Республика».
1: Реклама. Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
4: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод. Бензин или дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Джаккар.ру».
2: Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Снова память чувства ворошит. Любовь сильней пророчества.

0: считается, что черный кот, который живет у вас дома, способен поглощать негативную энергетику. И не только черный, кстати, любая кошка — это просто кладезь для нас. Ведь их урчание на специальной частоте от 25 до 150 Гц реально лечит. Вот такие кошки загадочные, любимые, пушистые. Не обижайте их. Далее не обижу никого в плане музыки. Слушать будем любимые хиты в исполнении Муслима Магомаева и Юлии Михальчика. Еще будет новинка Люси Чеботиной на радио «Дача». Мария Федорова с вами. Всех приветствую.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. 1, 2, 3, 4!

0: Любовь, именно она делает нас лучше. Об этом и песня Ирины Понаровской на радио «Дача». Впереди другие любимые хиты. С удовольствием послушаем группу «Хай-Фай», дуэт Алексея Глызина и Валерия. И акула расскажет, чего ей мало в этой жизни.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче артист, который поет сердцем. Роман Михраби, проект «Звезды рядом» с композицией «Взлетаем на грозу». И мы летим тоже дальше в компании «Радиодача». Совсем скоро послушаем Лолиту и Татьяну Буланову. Отличного вечера всем.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, Гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: говорится, костюмчик для работы нужно готовить с вечера, чтобы в попыхах утром не бегать и не думать, что ж такого надеть. Надеюсь, приняли к сведению, уже готовите одежду на завтра, а я приготовлю любимую музыку для всех и каждого здесь, на Радио Даче. Слушать будем группу «Веселые ребята», Наташу Королеву и Антона Зацепина уже совсем скоро.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

0: что рабочая неделя не вечна. Вот, пожалуйста, завтра уже пятница. И мне кажется, это потрясающая новость. Завтра обязательно запустим нашу машину времени в рамках звездного шоу «Назад в будущее». И встретим в студии радиодачи мегаталантливого, обаятельного, великого Виктора Дробыша. Старт звездного шоу «Назад в будущее» завтра в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь, будет интересно и музыкально. И много музыки ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Михаила Шафутинского и Катю Лель.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Здравствуйте, с вами на радио «Дача» Михаил Шуфутинский.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: про веселье. Это гораздо более глубокое определение и чувство надежности и защищенности. Если есть рядом настоящие друзья, то считайте, вам повезло. И мы тоже с вами друзья. Вот уже 20 лет хорошо там, где есть радиодача и хорошие песни. Впереди, после Игоря Крутого, послушаем группу «Непара» и певицу Славу. Отличного настроения вам.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: Ежедневно в 8:30 по московскому времени слушайте астрологические советы на радиодаче. Реклама.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

ответственной девочкой и даже не представляла, что однажды станет звездой эстрады. Но судьба распорядилась иначе, и приятно, что благодаря Натали у нас появилось огромное количество легких, красивых песен о любви. И это одна из них, которая называется «Считалочка». Сколько хитов ждет вас далее на радиодаче, считать не будем. Начнем сразу с песен Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и группы «Корни». С вами по-прежнему Мария Федорова. В

0: Радиодачи грустно не бывает. Мы тщательно следим за этим и стараемся угодить каждому, кому песнями. Впереди, кстати, хиты Хабиба и Маша Ржевская. Кому танцами. Уже в следующем году запускаем народную дискотеку «Диско-дача». Состоится она 16 апреля в Лайф-арене в Москве. Зрителей ждет огромный танцпол, много музыки, света и приятные встречи со своими музыкальными кумирами. Среди них Татьяна Овсиенко, Кайметов, группа «Технологии», певица Света, Сергей Лазарев и много других любимых звезд. Вся информация, в том числе о билетах, есть на нашем сайте radiodacha.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: благодаря фильму про трех мушкетеров знают все. Кстати, что интересно, изначально на роль Д'Артаньяна планировали Александра Абдулова, но в итоге на пробах Михаил Боярский покорил режиссера, потом всю съемочную группу и всю страну. И песни из любимых фильмов мы с удовольствием слушаем на радиодаче благодаря киношлягеру. Далее насладимся хитами Татьяны Булановой и Игоря Корнелюка.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

глазах нет такого цвета, который бы притягивал удачу стопроцентно. Тем не менее, принято считать, что с удачей прежде всего ассоциируется зеленый цвет. Желтый поднимает настроение, а красный привлекает внимание. А самый модный в этом сезоне – синий. Вот так. Как все это объединить? Простите, не знаю. Что же касается музыки, то легко объединим. На радио «Дача» все любимые отечественные хиты. Скоро послушаем Ярослава Евдокимова, Николая Баскова и группу «Непара».

группы «Чай вдвоем», чтобы Денис Клявер и Стас Костюшкин снова пели вместе. Это оказалось им под силу, пусть не на постоянной основе. Тем не менее, недавно у них вышла новая совместная песня. Там, глядишь, альбом будет готов, и «Чайная армия» возрадуется. «Чайная армия» — это поклонники группы «Чай вдвоем», они так себя называют. Мы же армии поклонников «Радио Дача» продолжаем маршировать по этому октябрьскому вечеру и будем скоро слушать замечательные песни Николая Трубача и Зайнаб Махаевой.

0: каждой песни на радио «Дача». Вот уже 20 лет вы в этом убеждаетесь ежедневно. До финала часа ожидаются тоже не менее приятные хиты. Будет песня о группе «Дискотека Авария» и «Жуков». Диана Гурцкая заглянет к нам на огонек, и Валерия Леонтьева тоже с удовольствием послушаем. После чего я попрощаюсь с вами буквально до завтра, а вас оставлю в компании Ивана Никитина. С ним вы проведете эту чудесную уже пятничную ночь. Всем пока, всем хорошего настроения. Мария Федорова, Радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Только на Радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: В 0 часов двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смеша

день и ночь круговая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

удовольствием начну московскую ночь с заслуженной и народной артистки России Ларисы Долиной. Только честь, уважение и хвала ей. Иван Никитин с этого момента с вами. Всем говорю доброго времени суток, в каком бы регионе вы ни находились, ни слушали радиодачи. Давайте проведем время вместе. Впереди легкий и невесомый хит певицы Максим, которая, кстати, тоже заслуженная артистка, но пока двух республик.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Давайте вообще не плакать. Во-первых, слезами горю не поможешь. Это мы прекрасно с вами знаем. А во-вторых, если уж что-то произошло и изменить этого нельзя, то чего долго расстраиваться? Жизнь продолжается. Ирина Дубцова только что на радиодаче утешила всю прекрасную половину человечества. Скоро песня группы «Чили», там совсем другой настрой. Вот и улыбнемся всем бедам назло.

Хочется, чтобы такие проникновенные песни и красивые голоса звучали как можно чаще в нашем эфире. Роман Михраби и группа «Звезды рядом» на радио «Дача» о самых настоящих героях нашего времени, о тех, кто научился бороться и справляться с физическими и умственными особенностями. Прямо сейчас перейдем к лирике в исполнении Игоря Николаева. Поговорим на вечную тему под названием «Любовь».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ссылаться на душевные песни у поколений будет всегда. И неважно, когда была придумана песня, если она стала народной, то будет любима бесконечно. Марина Журавлева со шлягером «Белая черемуха» 1991 года. С одноименного магнитоальбома, между прочим, в то время, да, мы слушали аудиокассеты и даже не задумывались, что может быть как-то по-другому. Совсем скоро в зоне доступа город 312 ее и послушаем.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет. Звук поставим.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вместе с группой Hi-Fi удержим хорошее настроение, раз уж мы не спим, бодрствуем и прекрасно себя чувствуем. Иван Никитин вместе с вами. Впереди еще один беззаботный хит, на этот раз в исполнении женских голосов группы Viagra. Песня, которую обожают петь все девчонки, все женщины на любой караоке-вечеринке. Думаю, заинтриговал, вот и дождитесь, обязательно послушаем вместе.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Всем сказали, что делать, советы раздали и врагам, и друзьям, и самое главное, любовь всей жизни сохранили. Группа «Градусы» с визитной карточкой, я бы сказал, своего творчества только что на радио «Дача». Еще один проверенный хит годами прозвучит через несколько минут, споет Наташа Королева. Отойдем от насущных тем реальности и окунемся в сказку.
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: В августе зацвел жасмин, в сентябре, значит, шиповник, а в октябре можно дарить хризантемы, астры, георгины и многие другие осенние цветы. В общем, без красоты в руках дам не оставим. Иван Никитин вместе с вами, это был Валерий Леонтьев, а скоро послушаем хит группы «Дискотека Авария». Немножечко взбодримся, может быть, даже поерзаем на стуле, чтобы точно не уснуть.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Когда так настойчиво о чем-то просят, лично мне отказать очень сложно. Ощущение, что ты находишься уже не просто под влиянием человека, а будто бы под гипнозом. Группа «Восток», которую мы с удовольствием берем с собой в путешествие по волнам радиодачи. А еще в нашей компании не хватает, по-моему, главных артистов последних лет. Вот, например, Полины Гагариной, песню которой мы скоро послушаем. Хит также обезоруживающий, поэтому с ним тоже соглашаемся.
1: Вы слушаете 105,6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Голопузое время, славься, славься детство мое цветное, хоть на сутки на

0: Киношлягер на радио «Дача». Наши любимые песни.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Интересно, сколько всего было версий одной из фраз, сколько мучились авторы, подбирая нужные слова ради гармонии в песне. Например, известно, что одним из вариантов был «чешут медведи спины», но в итоге пришли ко всем известной версии «трутся спиной медведи о земную ось». Аида Ведищева на радио «Дача» с одной из любимейших нами песен на все времена. Скоро вспомним громкий хит Филиппа Киркорова, сравниться с которым, пожалуй, сможет только его новая песня «Луиза».
1: Реклама.
2: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.